страны капитан. Он объездил много стран, и не раз он бороздил океан.

одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел.